0: 0477-04-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Впрочем, титры иногда тоже интересно почитать, посмотреть, кто же участвовал в создании такого шедевра. Это Джонни в эфире Русского радио. Ну, здесь, по крайней мере, мы знаем только одного главного героя, собственно, самого исполнителя. Но я думаю, что очень-очень много людей старались над тем, чтобы этот хит прозвучал здесь для нас, для того, чтобы поднимал нам с вами настроение. Ну, а вообще, в целом, да, в жизни, как все как в кино, в кино все как в жизни. И самое главное, без музыки ни там не обойтись. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков появятся прямо сейчас и чуть позже Five Star. Будет круто, будет интересно. Оставайтесь.

шансы есть всегда. Можно, например, не показывать свое сердце и не подставлять его под удар. А если сценарий складывается так, как сейчас мы слышали в песне группы Five Star Family в эфире Русского радио, значит, есть обоюдное согласие на то, чтобы это все состоялось. Главное, чтобы оба человека это прекрасно понимали и использовали это по назначению, а не придумывали что-то лишнее, чтобы вот этот вот маяк, который светит из души, обязательно давал правильные знаки.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.

0: исключение на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

что это музыка сердца в эфире Русского радио звучит. Жасмин с новой песней, что называется, от сердца к сердцу. Соответственно, ожидается какая-то положительная реакция от вас. Если попала вот прямо туда, куда надо, в душу, в сердце, обязательно проголосуйте за эту работу в золотом граммофоне на сайте rusradio.ru. Всем будем рады.

0: Реклама на русском.
1: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центробанк зафиксировал влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания и продолжит мониторить эффективность принимаемых правительством мер для стабилизации ситуации на топливном рынке. С учетом этих факторов регулятор обновит свой прогноз к июльскому заседанию Совета директоров. Банки России подчеркнули, что текущая ситуация на топливном рынке не требует проведения экстренных заседаний по ключевой ставке. В стране могут появиться отдельные тарифы на зарубежный интернет. Причина – мораторий на расширение международных каналов связи, которые операторы подписали с Минцифры. Как пишет РБК, один из возможных сценариев – разделение интернет-тарифов на два типа – базовый с доступом только к российским ресурсам и расширенный с доступом к зарубежным сайтам и сервисам за дополнительную плату. Крупные операторы связи ситуацию пока не комментируют. Испанский визовый центр увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы для россиян. Теперь оформление документов может занять до 45 дней из-за роста числа обращений, передают ведомости. В центре подчеркнули, что запись доступна только через официальный сайт, а при оплате дополнительных услуг необходимо обязательно получить квитанцию. Мотор отметили, что свободные слоты для подачи документов на визу быстро заканчиваются, при этом запись на первую половину июля пока не открыта. Каждый второй россиянин доволен оснащением и состоянием открытых площадок для занятий спортом и физкультурой рядом с домом, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ. 62% респондентов считают, что в их регионе созданы хорошие условия хотя бы для одного вида спорта. 8% отметили, что в их субъекте есть хорошие условия для занятия любым видом спорта. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: С ума сойти, 29 июня уже на календаре. Уже практически финал на первом месяце лета. Если у вас есть какие-то итоги, которые вы можете похвалиться, или, например, вы уже сходили в отпуск и чувствуете себя полным сил, и желаете всем вот так же ярко, классно, как вы, провести предстоящие два летних месяца, вы можете также написать свои сообщения. Ну и, конечно, о главном по статистике, по правилам, по статистике нам обычно пишут привет и поздравления. Тоже вы можете присоединиться к какому-то событию, которое, возможно, прямо сейчас вас объединяет вместе со всеми своими близкими, родными, друзьями или коллегами. Поздравляйте, пишите приветы и все остальное мы тоже от вас ждем. Напомню, 8-916-003-105-7. Это телефон, это номер всех наших мессенджеров. В общем, отправляйте в личку свои сообщения. Ну и также, напомню, можно зайти в официальные аккаунты Русского радио, которые есть везде, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе в том числе, и там, и там, и там. Есть моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, и прямо по фотографии можете оставлять также все свои приятности, которые мне в течение всего этого часа необходимо, просто жизненно необходимо прочитать, опять же, для вашего праздника, для вашего настроения. Пишите, ждем, у нас прямо сейчас группа «Серебро» открывает стол заказов Русского радио. Делайте громче, будет весело.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, скажем так, у нас множество точек пересечения вместе с вами. Одна из них — это официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Можете прямо сейчас здесь оставлять все свои признания, приветы и что у вас там для стола заказов. Ну и моя задача что делать? Читать брату Арсению Галкову из Москвы большой пламенный привет. Он сейчас едет с работы покупать свой новый первый автомобиль. Ждем в гости. Желаем успешно доехать и все такое прочее. Ну и понятно, какая волна должна звучать в этом автомобиле. Да, это русское радио. Чтобы дорога была успешной, чтобы дорога была мягкой и с удовольствием. Поэтому только русское радио. Пожалуйста, привет маме любимой Юлии. Мамочка, спасибо тебе за все. От сына Егора Палухина прилетело к нам это сообщение. Еще вижу мужу Ивану Ивановичу Лизневу. Скорейшего выздоровления. Очень любим, ждем домой. Это сообщение к нам прилетело от Светланы. И вот еще Алина из Черкесска хотела передать любимому супругу Расимчику спасибо за подарок. И очень-очень сильно его любит. Конечно же. Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках все принимаем.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос утренний Гимала. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-333-00-263.
9: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

Впечатления, после которых просто не до сна. И обычно об этих впечатлениях вы нам пишете. Сюда, в стол заказов Русского радио. Да, описывайте о том, как у вас проходят будни. Может быть, какие-то праздничные особенные события.

сообщение написал нам Максим. Дальше еще просьба передать любимому Косте Ануфриеву хорошей дороги. Он сейчас в пути из Приморского края, город Большой Камень, в Керчь. Город Крым, я его очень сильно люблю, соскучился, возвращаюсь скорее обратно домой. Слушайте, такой большой путь. Опять же, все должно быть проходить под музыку русского радио. Ну, естественно, с мыслями о любимой Оксане, которая написала нам сюда это сообщение. Ну, вот еще Ольга написала: хочу передать поздравление для нашей любимой мамы и бабушки Татьяны Николаевны Куницыной. Ей сегодня исполнилось 70 лет. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо за любовь, заботу, которую ты нам даришь. Мы все тебя очень сильно

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте обратим внимание сейчас на людей, у которых все хорошо прямо сейчас, судя по тем сообщениям, которые нам пишут. Вижу от вас всякие приятности во ВКонтакте. Адресована одна из этих приятностей Наталье и Александру Балыбиным. С жемчужной свадьбой их поздравляем, с 30 годами совместной жизни. Желаем, чтобы впереди было много счастливых дней, а ваши чувства сияли как жемчуг. Очень вас любим, дочки. Написали это приятность, эту открытку, не просит этого слова. Поздравляем главному бухгалтеру Ольгу Владимировну с днем рождения. Она отметила 27 июня свой, собственно, праздник. Желаем, чтобы в жизни все складывалось так же безупречно, как идеальный баланс радости с запасом, стресса ноль, а счастья и здоровья на много лет вперед. С уважением, коллектив арт-отеля из города Суздаля. Все вместе здесь мы тоже старались, в ВКонтакте. Привет всем слушателям Русского радио, спасибо большое. Сразу вам заранее, Наталья. И еще отдельные пламенные, дорогой, любимой младшей сестренке Настюше, пожелайте ей прекрасного дня, суперского настроения. Она самая лучшая сестра на свете. Очень люблю, хочу сказать, чтобы она оставалась такой же всегда. Ну, собственно, Натали. Вот еще всему коллективу столовой МФТИ, Андрею, Александру, Алине. Добра вам, ребята, вы несете радости в качестве вкусно приготовленной еды. Творческих вам успехов, хорошего настроения от Петра из Волгограда. Спасибо, Русское радио, не за что. И еще маме Саше и папе Саше. А еще привет любимой тете Алине. Всем хорошего вечера, хорошего настроения, хорошего дня и хорошего утра, и хорошего понедельника и недели. Семья Горячевых вам желает, в общем, всего самого классного, ну и, конечно же, прекрасного лета под музыку Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

и благодаря Ираклию в эфире Русского радио, и благодаря тому, что у нас есть время подарков здесь же, на Русском радио. Мари Краймбери, дорогие друзья, ждет вас в эту пятницу, 3 июля, на своем большом концерте. Выступление состоится в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Пора, набирайте 8-495-995-105-7.

0: подарков на русском радио.
1: Ну, знаете, для сердца есть и бальзам, что называется, и на душу, и на сердце. Твоим подарком в эфире русского радио. Мы сейчас познакомимся сначала с дозвонившейся, самой первой по моему призыву. Татьяна нам позвонила. Татьяна, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы у нас из города...
2: Липецк.
1: Города Липецка. Ну, давайте так, как настроение в Липецке для начала?
2: Отличное.
1: У вас?
2: Погода, правда, так немножечко... Не, ну, хорошая, наоборот, такая свежая. Поэтому...
1: Все хорошо, да?
2: Вот хотелось бы... Да, хотелось бы приехать к вам в Москву.
1: Это естественно. Скажите, пожалуйста, а вот вы в город в одиночестве приедете или кого-то с собой возьмете? Подругу, друга?
2: У меня подруга живет в Москве, поэтому вот мы с ней и пойдем.
1: Ну, давайте, собственно, я объясню, о чем теперь идет речь. Я, во-первых, вас поздравляю. Мы все вас поздравляем. Русское радио поздравляет. В эту пятницу на летней сцене на воде в клубе-ресторане Шорхаус выступает Мари Краймбери. И в подарок от Русского радио конкретно вы, Татьяна, и, соответственно, ваша подруга, получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Будете танцевать под любимые песни, будете получать самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Шикарно! Шикарно! Что-то кому-то скажете сейчас вот этих вот ваших эмоциях, которые вас просто вынесли вперед там в эфир и, соответственно, может быть, кого-то тоже порадуете. Подругу, например.
2: Я вам хочу сказать большое-большое спасибо.
1: Так, напросился.
2: Подруги, конечно, сейчас, да, хотел подруге сейчас позвонить, сообщу о том, что мы пойдем с ней на такой замечательный концерт. И явно ей очень нравится сама Мари Краймбери. Так что, в общем, это будет для нее сюрприз.
1: Ну, смотрите, как у вас прекрасно начинается неделя. Понедельник у вас уже состоялся, а дальше уже остается дождаться только пятницы. Я думаю, что на таких эмоциях у вас неделя пройдет очень легко и быстро. По крайней мере, я желаю вам этого.
2: Конечно.
1: Да, оставайтесь на волнах русского радио, чтобы и музыкально тоже мы вас поддерживали, ваше настроение. Ну, а всем остальным рекомендую следить за столом заказов, следить за время подарков, и вас тоже ждет обязательно удача. Звоните.
0: Время подарков на русском радио.

0: Звонки и Ася в эфире Русского радио, в столе заказов. Сейчас песни кому-то по погоде, ну конкретно, вот Анна написала, мы сейчас на даче, солнышко, лето, классное настроение. Мужу Лене Роеву привет, Луганская область, Алчевск. Я представляю, как сейчас здорово находиться под музыкой, с музыкой Русского радио, проводить этот понедельник. Все работают, а вот люди отдыхают. Ну, в принципе, можно. Для этого и дано лето, чтобы мы с вами почаще находили повода для каких-то радостей. Поздравьте нашего сына Данила с днем рождения. Ему сегодня 12 лет. Мы его очень любим. Мама и папа написали это сообщение. Привет всем парикмахерам. Хорошего дня от Лены. Здесь не так содержательно, но, тем не менее, парикмахерам должно быть приятно. Только что приехал из лагеря «Орленок». Данила написал. Сейчас едем в ресторан, будем кушать. Лагерь очень понравился, очень много друзей, советую туда поехать. Поеду еще в лагерь в августе. Привет дедушке, гении, тете Вале, сестренке Ли. Ну, в общем, Данила все рассказал. Нам, в принципе, здесь в сообщениях очень много что рассказывает, и про Ивана Соловьева в том числе. Вань, ты, между прочим, не расслабляйся. Здесь написали, что у тебя не только хорошие рецепты, но и классный газон. Вот я тебе сейчас не найду это сообщение.
1: Ну, газон у меня классный, правда.
0: Но вот сообщение прямо прислали такое. Вы знаете, у Ивана Соловьева такой классный газон. Что ты делал с этим газоном?
1: А потому что у Ивана руки золотые. Вот растут из того места, понимаешь? И пожарить, и спечь, приготовить, нарезать, и за газоном.
0: И песню поставить.
1: Ну вообще вот все могу.
0: Мистер Классный Газон, Иван Соловьев остается с вами на протяжении оставшихся дней и сегодняшнего в том числе. Ну вот, а я пойду домой. Меня зовут Андрей Макеев. Завтра после вечернего шоу всем услышимся. Всем пока.
1: Пока.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
5: Тучи – это недовольные жизнью облака.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения топлива с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях. Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных властей. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации. В июле, среди прочих, в стране вступят в силу законы, которые позволят банкам быстро обмениваться информацией о кредитных историях для борьбы с мошенниками. В частности, начнет действовать норма, согласно которой родители и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Таким образом, они смогут защитить детей от злоумышленников. Напомню, с прошлого года парламентарии приняли 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками. Результаты ЕГЭ на портале госуслуги проверили более 10 миллионов раз за время экзаменационной кампании, сообщили в Минцифры. Сейчас в личном кабинете доступны результаты по всем предметам, говорится в сообщении ведомства. Чтобы узнать баллы, достаточно авторизоваться на госуслугах и перейти в раздел образования. Результаты появляются автоматически, дополнительно вводить данные не требуется. На ярмарке вакансий более 70 тысяч человек получили предложение о работе. Федеральный этап мероприятия собрал свыше 400 тысяч участников. Лидером по большинству показателей стал Приволжский федеральный округ. Центральный федеральный округ показал лучший результат по числу соискателей, получивших предложение о работе – почти 19 тысяч человек. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится с 2023 года по поручению президента. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки, мамы, папы, привет, бабушки, дедушки, тети, дяди, привет всем слушателям Русского радио. Настроение у меня сегодня шикарное, у вас, я уверен, тоже. Планы у нас на сегодня грандиозные. В общем, пристегните ремни, врываемся в новый музыкальный час на Русском радио и, конечно же, врываемся с отличной музыкой Анны Семенович, группа «Градусы» с новинкой и «Зиверт» прямо сейчас. Поехали!

0: Реклама на русском.
1: Пора менять дверь.
2: АвтоМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
3: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
4: Я вообще хорошо готовлю!
0: Только невкусно. Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Слушателям Русского радио никогда не бывает грустно. Мы постоянно что-нибудь для вас придумываем, правда же? Вот, пожалуйста, принимайте. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Хотите? Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт русрадио.ру или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности тоже можете прочитать на нашем сайте русрадио.ру. Спорт, ты наше все. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Жасмин подхватывает нашу музыкальную эстафету. Далее Джонни и Дима Билан. Хорошего понедельника, хорошего настроения.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках...

0: мое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Как симпатию проявлять будете? Картой? Или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Радостно было, отгуляли, отгремели школьные выпускные вечера, выпускники превратились в абитуриентов, да? Да, вот теперь мы желаем, чтобы абитуриенты превратились в студентов, в первокурсниках. Ну и мой совет от студента, которым я был в далеком-далеком прошлом, в начало 2000-х, по-моему, да? Ну да, конечно. Ребятки, первый курс, по крайней мере, учиться надо добросовестно. Не пропускайте занятия, не пропускайте лекции, зарабатывайте авторитет перед преподавателями, а потом, по секрету скажу, чуть расслабиться можно будет. Вы слушаете Русское радио. Что у нас с музыкой? Что у нас по плану? Отпетые мошенники, Ёлка и Андрей Губин. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

Классно мы проводим с вами лето. Ну, где-то с погодой, конечно, не очень, где-то наоборот, с погодой очень даже очень. В любом случае, лето красное, лето чудесное. Кстати, взглядом, нет, не взглядом, глазом не успеете моргнуть. Вот честное слово, как начнут в торговых центрах открывать школьные базары. Поэтому, ребятки, наслаждайтесь летом, пока оно вот здесь, в самом разгаре. Делайте красивые фотографии, красивые видео, чтоб потом холодным, морозным, зимним вечером зашли в телефон, зашли в фотогалерею и немного погрелись. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Буду согревать, если вдруг кто замерз, классной музыкой. Мари Краймбрери, «Отпетые мошенники» и «Сливки», и «Хамали и Наваи». Прямо сейчас здесь, на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: 6. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

шутить. Вот, вот что мы вам предлагаем. Давайте, ребятки, пошутим как следует. Мы ждем от вас шутки, которые украсят либо покорят наш радиоэфир, и они, конечно же, прозвучат на всю страну. Что нужно сделать? Нужно придумать, именно придумать свежую шутку или шутки, прислать на наш сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые веселые, заводные, зажигательные озвучены в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток, конечно же, без подарка не останутся. В подарок эксклюзивная футболка с текстом своей шутки. А? Круто! Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Иван Соловьев. Никаких сейчас шуток. Все серьезно. Бандерас появляется в нашем эфире. И до конца этого часа еще много лучшей музыки на русском.

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконкова 141, Павла Большевикова 25Б.
1: Шашлык 199,90. Шашлык 199,90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной слово мясника 199,90.
2: Цена в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля. Высшей лиге.
3: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области реализуют 12 национальных проектов. Правительство региона совместно с прокуратурой продолжает контролировать сроки и качество выполнения работ. В первом квартале этого года реестр недобросовестных поставщиков пополнился 9 организациями, сорвавшими исполнение социально значимых проектов в сфере медицины, благоустройства и ремонта дорог. За 2025 в черный список внесены 50 подрядчиков. Теперь они не смогут работать по госконтрактам в течение 2 лет. В России активизировались мошенники, которые пытаются выманивать деньги у туристов после покупки путевки. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на ассоциацию туроператоров, аферисты звонят путешественникам и требуют срочно доплатить за тур, якобы из-за подорожания отелей или авиабилетов. Туристам предлагают перейти по ссылке и внести доплату. В итоге можно потерять не только деньги, но и данные банковской карты. Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и перепроверять любую информацию, направленную напрямую у турагента или туроператора. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишет «Парламентская газета». Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью недееспособными. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

Дорогие наши любимые мамы, мамули, мамочки, мамусики. Ой, ну простите нас, да, бываем такие мы несносные, бываем вредными такими. Не перезваниваем, забываем перезвонить, забываем написать, ответить забываем. Ну, бывает, да. Бегаем, прыгаем тут в запаре на работе. Ну, не обижайтесь, пожалуйста, больше так не будем. А вы, дорогие мальчики и девочки, имейте в виду, мама всегда ждет звонка. Всегда. Даже когда без повода, вот просто позвонить маме, сказать: мам, привет, как дела? Как себя чувствуешь? Все хорошо? Ну и отлично. И у нас тоже все хорошо. Все, наставление дал Иван Соловьев. Это я, вы слушаете Русское радио. Для отличного настроения отличная музыка. Владимир Пресняков и Мия Бойко уже появляются в нашем эфире. Хорошего настроения, ребята, и скорейшего завершения рабочего дня.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-503-263. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красный Арбат. Армии 13.
2: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
3: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
2: В мобильном приложении «Энергосбыт Плюс» или на сайте компании, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» и в кассах приема коммунальных платежей.
3: Пусть ваш дом всегда будет теплым, светлым и уютным вместе с нами.
4: Ваша энергия – наша забота.
5: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: планете. Лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Мне очень понравилась геометрия яйца.
4: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Выше, быстрее, дальше. А ну-ка поднимите руки, кто обожает спорт точно так же, как мы. Ой, я всегда знал, что слушатели Русского радио самые-самые спортивные. Август будет жарким. В августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и приглашают вас с собой. Ребята, воспользуйтесь этой возможностью. У нас есть 3 поездки на двоих, чтобы побороться за этот приз. До 24 июля. Запоминайте, до 24 июля включительно. Нужно просто снять видео со своим личным спортивным достижением. Загрузить это видео на сайт rusradio.ru или разместить на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности посмотрите также на нашем сайте rusradio.ru, категория 12+. И я вам желаю спортивных рекордов, спортивных достижений. Вообще, спорт – это жизнь, движение – это жизнь. Вот и давайте подвигаемся. К тому же музыка ритмичная имеется. Скоро Артур Пирожков, Татьяна Крутукова и Юлия Паршута. Прямо сейчас Иван Соловьев. Это я, мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесом.

0: пари.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как же я люблю готовить из того, что выращено своими руками. Огурчики, помидорчики, картошечка молодая, а стрелки чесночные. Вот скажи мне, кто лет 5 назад, что из этих стрелок получаются вкусные блюда, я бы так вот пальцем у виска покрутил, а сейчас я в этом эксперт. Собрал вчера на даче все стрелки чесночные, сегодня утром на завтрак была вкусная намазка. Ребята, чесночные стрелки мелко-мелко рубим, также мелко нарезаем болгарский перец, красный или желтый, какой хотите, обжариваем на масле до мягкости. До золотистости. Чувствуете, аромат какой пошел? Остужаем, замешиваем с творожным сыром, немного соли и на кусок подсушенного или поджаренного хлеба, чтобы хрустело. Подаем с яичницей. Ой, как это вкусно! И сразу принимайте второй рецепт. Я сегодня щедрый. Салат из молодой картошечки. Вчера на даче готовил. Молодую картошку, мелкую, ну, такую, знаете, мини-бэйби, отвариваем в мундирах, разрезаем на дольки и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Теперь собираем салат. Дольки обжаренного картофеля. Дольки отварного яйца, представляете, да? Маринованные корнишоны не очень мелким кубиком и плюс измельченная зелень. Теперь заправка. Майонез и сметана по 2 столовые ложки и 1 столовая ложка зернистой горчицы плюс немного сока лимона. Перемешиваем. Потрясающая заправка. Салат заправляем, даем настояться в холодильнике минут 30 и подаем к столу. Ой, как это вкусно! Обязательно приготовьте. В общем, и намазку, и салат из молодого картофеля, все это для вас. Все оба рецепта, они вас ждут в моем кулинарном канале, в Макс. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Завтра очередной кулинарный шедевр. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ир, ну это актуалочка подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно. Угу.
2: Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
11: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Реклама.

Я тоже не могу сказать вам стоп, я просто не имею на это права и не буду вам говорить стоп. Наоборот, я буду призывать вас разгоняться. Стол заказов на Русском радио в 17.00. Разгоняться в чем? Разгоняйтесь, чтобы как можно больше сообщений прислать сюда, к нам, в нашу студию. Поздравлять, приветы передавать, желать всего прекрасного и хорошего. Вот этим мы с вами и займемся в ближайший час, и это мы делать очень любим. Заходите в нашу группу Messenger Max, Русское радио, так мы называемся. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях пишите. Пишите, не останавливайтесь. Меня зовут Иван Соловьев. Напоминаю, стол заказов в 17.00 после выпуска новостей.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
6: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Славянске на Кубани продолжают тушить крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания сократилась вдвое, отчитались власти. При этом, какой площадь была изначально, не сообщалось. Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воды и воздуха на территории района. В качестве профилактических мер подготовлены к работе 3 пункта временного размещения людей. НПЗ загорелся накануне после атаки дронов. В городе получили повреждения несколько домов и погиб 1 человек. Президент одобрил идею наделить учителей особым статусом. Он может предполагать приравнивание педагогов к госслужащим в части социальных гарантий. Также обсуждается установление повышенной ответственности, вплоть до уголовной, за нападение на учителей и попытки психологического давления на них. Кроме этого, депутаты пытаются решить вопрос о достойной зарплаты. Минимальные ставки и оклады педагогов хотят устанавливать на федеральном уровне, а регионы по мере своих возможностей смогут их увеличивать. Порядок перерасчета за горячую воду изменится. С 1 июля переплату за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Раньше жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. И новости чемпионата мира по футболу. На турнире стартовал этап плей-офф. В нем принимают участие 32 команды. Первый матч уже состоялся. Накануне Канада обыграла сборную ЮАР со счетом 1-0 и прошла в 1/8. Сегодня вечером Бразилия встретится с Японией, а Германия с Парагваем. Отмечу, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду может состояться только в финале. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Свои приветы и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот теперь понедельник становится очень легким, улыбчивым и веселым, потому что стол заказов начинается в эфире Русского радио. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные, например, в мессенджере Макс, и там же находите нашу группу, наш канал Русское радио. Уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Ну что, поехали? Привет, любимой Евгении Павловой. Я тебя очень сильно люблю. Ты моя жизнь. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Вечером у меня для тебя сюрприз. Подпись Максим. Заинтриговал. Сергей Посад на связи. Поздравляем с юбилеем. 60 лет. Любимого папу и дедушку Николая Алексеевича Моисеева из Волгограда. Угу. От всей души желаем здоровья, бодрости, духа, счастья. Пусть каждый день приносит позитив и радость, побольше приятных моментов и сюрпризов стабильности и благополучия. Мы тебя очень любим. Поздравляют любимая дочь Эля, дорогой зять Юрий и супервнучка Ева. А, да, вот они все проживают в Сергиевом Посаде, а юбиляр в Волгограде. Все, разобрались. Привет, Русское радио. Передаю большой привет замечательным соседям Тереховым, тете Свете и дяде Толе. Живите долго, живите счастливо.
0: Стол заказов на Русском радио.

стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: «Картель» – пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи, лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу – зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. «Картель» – Красной Армии 13.
11: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские
3: перцы! А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
4: Да.
3: Что?
4: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
3: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
5: Алло, алло, мы на связи. Стол заказов в самом разгаре. Привет мужу. Хочу передать Наталье, передает привет мужу. И хочу спасибо ему сказать за ремонт. Саша Басарыгин, я тебя люблю. Поздравьте Марию Скульскую с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и любви. Поздравляет орг-отдел во главе с Михаилиной. Дорогое любимое русское радио. Хочу передать привет своим друзьям Егору, Наташке и Валентине. Ребята, вы классные, у нас все будет хорошо. Александр пишет, 22 года назад заказывал песню на русском радио группы «Корни» с днем рождения Вика. Ей тогда было 3 годика, а сегодня ей уже 25. Пожалуйста, исполните. Слушайте, Александр, не прямо вот сейчас, но обязательно исполню. Обязательно такой повод. Привет, русское радио. Привет, Иван. Привет из Сочи. Отдыхаем, загораем. Скоро снова в Петербург домой. Самохина написали. Не думайте о дороге домой. Вот давайте здесь и сейчас. Что у вас там? Солнце, Сочи, жара. Вот этим и наслаждайтесь. Привет из Волжского. От Марии. Для подруги Саши улетает. Дорогое любимое русское радио, привет Александру. Хочу сказать, что очень по нему скучаю. Его бабайка.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
1: Подробности на rusradio.ru. 12+.
0: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владик, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
1: 6+.
0: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
1: 12+.
12: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды.

0: На нашем с вами пути ближайшее время. 2 часа шикарнейшего настроения под названием «Вечер на русском». 18.00 встречаемся, ребята. Саша Пряников уже здесь. Придумали мы для вас классную тему для обсуждения. Будет, конечно же, игра, подарки, наше с вами общение. Не пропустите. 18.00 «Вечер на русском». Ну а пока стол заказов в самом разгаре, продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Привет моей маме Лене Сидюшкиной передаю. Я ее очень сильно люблю и хочу пожелать ей здоровья, всего самого наилучшего и счастья. Привет в Стерлитамак улетает и всему Башкортостану. Большой привет. Надеюсь, скоро все у нас будет с вами замечательно. От Индиры. Индира, у нас и сейчас все замечательно. Ну-ка, не вешайте нос. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Александру Левченко. Александру Ивановичу Левченко. Хорошего тебе настроения. Я тебя люблю. Твоя Оксана. Привет жене Мариночке. Она сейчас лежит, загорает, кайфует. Беларусь. От любящего мужа Романа большой привет. Ну вот прям вот завидуем сейчас белой завистью. Привет, Русское радио. Привет из Мариуполя. В поселок Мангохтов, Хабаровский край, улетает Денису Ярову, Денису Леонидовичу. Денис, хорошего тебе отпуска. Я надеюсь, ты услышишь мой привет, или тебе его передадут. Я очень сильно соскучилась. Анастасия написала. Привет из Саратова. Любимой дочке Вике большой привет. Счастья, здоровья и с днем рождения. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю своего сына Даниила Ростовцева с получением диплома. Так, диплом в твоих руках — заслуженная награда. Пусть теперь все двери для тебя будут открыты, а знания помогут воплотить любые мечты. Мы гордимся тобой. Мама Таня и сестра Анна, город Железнодорожный, Московская область.
1: На Русском радио стол заказов. Матом чек.

0: Вы не одни, Русское радио с вами. И, конечно же, вот они, ваши приветы, ваши поздравления. Иван, поздравляю Валерия Едыкина с Днем Рыбака. Они как раз сейчас рыбачат на озере вместе с мамой Еленой. Ни хвоста, ни чешуи им пожелал. Ой, не подписаны сообщения. Ну да ладно. Ирина передает привет любимому Игорю. Люблю тебя, ты самый лучший. Спасибо, что ты есть, твоя зайчушка. Мила. Дорогое любимое Русское радио, передай привет моей маме Ане. Я ее очень-очень люблю. И дедушке Славе большущий от меня привет. Привет хочу передать любимому Славику в Пятигорск. Привет прилетел от Натальи с пожеланием хорошего настроения и хорошего вечера. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет любимым сыновьям Ярославу и Глебу и моей девочке-невестке Кристине. Тоже большой привет. Они у меня самые лучшие дети на свете. Спасибо им за все. Татьяна Ткачева поделилась радостью. Дорогое любимое Русское радио, большой привет всем слушателям. А Татьяне хочу сказать, это Эльвира пишет. Хватит работать, давай-ка пойдем домой. Прекрасная, прекрасная мысль. Привет всем из Краснодарского края. Станция Брюховецкая на связи от Владимира. Привет сыну Сереге и щенку Чипсику. Всем хорошего настроения. И с началом отпуска поздравьте, пожалуйста, меня, пишет Леха, точнее просит Леха из Горноправдинска. Я, еще одна смена и отдыхаю. Ну, Леха, ну поздравляем.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Tiltube – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tiltube.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.

0: по-любому.
1: Хорошая привычка писать сообщения в стол заказов на Русское радио. Финальная порция. Привет всему Ульяновску от Александра. Привет, Русское радио. Привет семье Ермолаевых. Они отдыхают на турбазе сейчас. Хорошего им отдыха. Наташа Васильева из Ступино, Московская область. Привет передает семье, друзьям, знакомым, всем землякам. Всем желает хорошего настроения и как можно больше позитива. И давайте еще одно финальное уже сообщение. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Привет слушателям. Всем слушателям, кто сейчас настроен на вашу волну. Поздравляю маму, Любовь Григорьевну. С днем рождения. Мамуля, ты самая лучшая, ты самая классная, самая красивая и самая-самая-самая для всех нас. Пожалуйста, будь здорова, будь счастлива. Мы тебя очень любим. Поздравляем с днем рождения. Вот на этой красивой нотке, ребятки, закрываю стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22:00. По традиции, благодарю вас. Спасибо вам большое за ваши добрые, классные сообщения.
2: Стол заказов на Русском радио.
1: А теперь добрый, классный, в реальности Александр Пряников. Привет.
3: Привет, привет, дружище.
1: Давно не виделись.
3: Да. И я бы не хотел сказать, и еще бы столько же не видеться, потому что, друзья, я реально соскучился. Да, я тут не один добрый, классный, беру пример с Ивана, понимаешь. Мне не ему же одному здесь таким быть.
1: Да вот именно.
3: А вдвоем мы как раз в два раза добрее и класснее.
1: Два раза, не говори. Больше доброты, больше красоты.
3: Вот, и тему мы для вас сегодня подобрали соответствующую. Тема, прямо скажем, очень важная, горячая, я бы сказал. Все внимание ваше потребуется для того, чтобы сделать наш эфир интересным.
1: Ну-ка,
3: сегодня
1: ну-ка,
3: мы выясняем.
1: Ну-ка.
3: Сегодня мы нашли самый дешевый способ, во-первых, проверить всю общественную адекватность. Потому что человек, который не соответствует высоким критериям слушателей Русского радио, вряд ли сможет ответить на поставленную нами тему развернуто и весело, как мы того и хотим. А тема такая: какие, внимание, имена вы даете неодушевленным вещам?
1: Какая прелесть.
3: Отличная прелесть.
1: Что у тебя с адекватностью, ну-ка?
3: Я тебе могу сказать, я сейчас скажу. Вот лично у меня все вещи, пока они работают, они безымянные. А когда они работают, у них появляются имена, когда они начинают ломаться, понимаешь? И вот, ну, правда, эти имена немножечко из категории...
1: Неэфирные.
3: 18+.
1: Понятно все.
3: Я верю, что если с ними общаться, как общался со мной старшина в армии, то и они тоже будут работать. Но самое смешное, что в армии со мной так общались, но мне это не помогало.
1: В общем, ребята, какие имена вы давали или даете до сих пор неодушевленным вещам? Мы ждем вашей истории. Пишите в мессенджеры, в личные сообщения 8-916-003-105-7.
3: Есть, конечно же, телефон для того, чтобы вашу уникальную историю услышала самая благодарная аудитория в мире. Плюс 7-495-995-105-7, чтобы дозвониться надо постараться, потому что это самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
1: Вечер на русском. Начинаем в 17:00.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве сегодня прошло совещание о рынке топлива. Вице-премьер Александр Новак поручил регионам повысить эффективность распределения и усилить мониторинг цен, запасов и логистики. Особое внимание уделено снабжению аграриев в период уборочных работ. Накануне президент Владимир Путин заявил, что определенный дефицит топлива в стране носит некритический характер. Между тем, перебои уже отразились на тарифах грузоперевозчиков. Одни участники рынка подняли цены, другие планируют это сделать в ближайшую неделю. У российских перевозчиков простаивает 20% парка самолетов. Обычный показатель не более 10%. Но этим летом простаивают 130 самолетов, то есть пятая часть от всего парка, пишет газета «Коммерсант». Эксперты говорят, что, учитывая санкционное давление, ситуация совсем неплохая. Ранее сообщалось, что Минтранс намерен ужесточить надзор за авиакомпаниями. Сейчас плановые проверки проводятся с периодичностью от 1 года до 3 лет, а планируют сделать их ежегодными. ФАС обнаружила картельный сговор в ЖКХ Подмосковья на 5,5 миллиардов рублей. Предположительно, 4 компании пошли на антиконкурентное соглашение, чтобы поддержать на высоком уровне цены на работы в Подольске, Щелкове, Мытищах, Долгопрудном и Талдоме. Это работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, строительству и модернизации коммунальных сетей и оборудования, сообщает информационное агентство «Регнум». Если вину компании установят, их накажут оборотными штрафами. Директор школы в Багдаде создал самую большую ручку в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В длину канцелярский товар достигает 6,5 метров, а весит 94 килограмма. И при желании и старании этой ручкой можно даже писать. Она изготовлена из пластика и металла, имеет шариковые механизмы и чернила на масляной основе. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире лучшее средство для снятия напряжения в понедельник. Наше шоу «Вечер на русском».
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, пока вы доберетесь до дома, это касается тех, кто только что туда едет, и начнете сбрасывать напряжение по-взрослому, мы вас как бы приготовим к этому. Мы так предсброс напряжения.
4: Снимем давление, да?
3: Вот, молодец, дружище.
4: Языка.
3: Молодец. Так, и тема у нас сегодня, друзья мои, соответствующая. Это скорее даже близко к психоанализу, что ли, если хотите. Такому экспресс. Вот сами подумайте, как можно много узнать о человеке по именам его вещей.
4: Да.
3: Понимаете? То есть, если, например, мужик какой-нибудь называет свой перфоратор Анатолий, скажем, или там Толян, понятно, что это его друг. Это единственное существо, которое помогает ему бесить соседей в 6 утра, понимаете? Или женщина свою машинку называет девичьим именем.
4: Ну,
3: тут любовь.
4: Чего далеко ходить? Вот, пожалуйста, уже сообщение от Александра. Телевизор у меня носил имя Тиля.
3: Тиля.
4: А дивану я дал имя Дива.
3: Это мужчина написал?
4: Это мужчина написал, Алекс. Пойду.
3: Ну да, да, да, да. Нет, ну вечер.
4: Поваляюсь на диве.
3: Ну да, да, да.
4: А
3: да.
4: Кстати, я помню, из 90-х, помнишь, мебель делали, стенки, гарнитуры, Марина давали имена, Ольга. Не помнишь?
3: А как же? А там, кстати, мужские, там парфюмерия носила, значит, помнишь,
4: да.
3: Одеколон Саша, там Юра.
4: Да,
3: а мебель женские имена.
4: Прикольно. Евгений Соловьев. У меня машина, моя Зефирка, я ее ласково зову.
3: Зефирка.
4: Зефирка, да.
3: Ну, небось, белая вся, да, на белой коже. Ну, а тут черную машину Зефиркой называть, это сложно даже для ведущего русского радио. Год назад мы купили пылесос, и непонятно, почему назвали его Валерка. Убирается, а я ему Валера, опять филонишь. Вот имя нету. Ребят, вы сразу в сообщении присылайте имя, город, откуда вы. Судя по всему, женщина прислала. Почему она его назвала мужским именем? Ну, любой женщине приятно.
4: Когда есть...
3: когда какой-то мужик ползает у твоих ног и собирает чипсы.
4: Валерка, да. А ты приказываешь им. Валерка вправо, Валерка управляешь им.
3: И пнуть можно.
4: Ой, ребята, присылайте свои истории, какие имена давали неодушевленным предметам, вещам. 8-916-003-105-7. Это можно писать в личные сообщения в наши мессенджеры. И также в мессенджере Макс в нашем канале «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях делитесь.
3: Да, и, конечно, нам будет приятно, если в нашу многомиллионную армию ораторов, людей, которые выступали уже в прямом эфире, добавятся и ваши скромные имена. +7 495 995 105 7. Звучите в эфире Русского радио. Это прекрасно, по себе знаю.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
0: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
4: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
5: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
4: В мобильном приложении «Энергосбыт Плюс» или на сайте компании.

0: энергия – наша забота.
1: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, что-то мне подсказывает, имя Валера сегодня прозвучит еще и не раз.
2: Очень популярное имя.
1: Популярное для неодушевленных предметов. Сегодня тема такое обсуждаем, какие имена вы даете неодушевленным предметам. Вот, пожалуйста, про Валеру. Следующее сообщение. Пакет очень был красивый, яркий, так понравился, и почему-то мы решили назвать его Валера.
2: То есть, подождите, то есть у вас дома есть какой-то пакет?
1: Ну да, пакет.
2: Который...
1: Яркий. Ну, я предполагаю, о каком пакете идет речь. Да, в пунктах выдачи заказов их выдают, такие яркие.
2: Их там еще и можно стырить, пока этот самый... Открою небольшой секрет.
1: Пакет Валерки.
2: Виктория, привет. Здравствуйте. Я называю свою машину, сиречь автомобиль, витаминка.
1: Ой, прекрасно.
2: А почему ты знаешь?
1: Почему?
2: Потому что у нее номера с буквами А, Б, С.
1: А что, алфавит?
2: Глубоко? Ну, слушай, алфавит. Витаминка.
1: Витамин А, витамин Б, витамин С.
2: Алфавит.
1: Ну да, душню. Александр...
2: Подожди, знаешь, там всякие другие... словосочетание. Там...
1: Не будем вдаваться
2: в эту тему. Ну ладно.
1: Сообщение от Александра. Веник у меня есть. Называю Веня. А у Ольги цветок в горшке зовется Григорием.
2: В смысле, веник Веня?
1: Ну да, веник Веня, а цветок в горшке Григорием. Вот интересно, вот что такого случилось, да, что, я не знаю, что вот цветок в горшке назвать Григорием? Похож на какого-то Григория знакомого?
2: В принципе, цветы заводят для того, чтобы за ними ухаживать.
1: Разговаривать,
2: правильно?
1: Чтобы с ними.
2: Чтобы с ними разговаривать.
1: Вот ты разговариваешь с микроволновкой?
2: Я еще раз говорю, я их в основном ругаю. То есть, как только у меня что-то ломается, увядает, вот оно тут же получает имя.
1: Когда у меня что-то увядает.
2: Увядает. Ну вот, скажем, какой-нибудь цветок, если бы они у меня были, да. Но назвать цветок Георгием? Еще имя-то какое? Все время их
1: путают. Григорий.
2: Григорий. Вот все Георгий и Григорий. Еще когда цветок имена путают, ему вдвойне обидней. Пироги прислал красавица, пишет. Машину она называет Ласточка. Чайник она называет Витьком. А холодильник она называет Дедом Морозом. А стиральная машина называется Галочка.
1: Галочка, постирай. Прикольно. Какие имена даете вы неодушевленным предметам? 8-916-003-105-7. Ребята, пишите истории.
0: Вечер

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.

0: всем параметрам.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вдруг ремонт обернется кошмаром.
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками

0: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Подарки. Раздаем подарки на русском радио. Да. Но нужно постараться сначала. Вечерний замес, наша любимая игра. Даем задание. Дадим 30 секунд. И ваша задача — дать как можно больше ответов.
4: Правильно.
3: А теперь давай про подарки.
4: Да, подарки-то у нас, друзья мои, жирные, как чебуреки на вокзале. Вспоминаете 5 ответов, забираете крутой светильник. Врубаете режим гения, выдаете 10 ответов, докидываем к светильнику мощную аудиосистему. Будет подо что петь в душе.
3: Но дозвониться сначала, конечно, надо. 8-495-995-105-7. Мы вам желаем удачи. Вперед.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: Ну, а в «Вечернем замесе» город, которым я с рождения неровно дышу, по своей фамилии неровно дышу.
2: Хоу.
1: Да, это Хоу. Тула, друзья мои. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, вот. Елена, добрый вечер.
1: Вот объясните мне, рогатцы, как вышло так, что в одном городе и самовар, и пряники, и, в общем, лучшее в мире оружейное производство? А я вам сейчас скажу, это как бы в Туле тебе говорят, знаете, у нас тут чаек попить, все хорошо, но если вы скажете, что пряник суховат, за углом как раз есть завод, при помощи которого можно решить эту проблему. Все.
2: Александр, гениальный интервьюер. Сам задал вопрос, сам ответил.
1: А ты сэкономил время в эфире.
3: Очень хорошо.

0: Елена, мы сегодня у слушателей спрашиваем, какие имена дают они неодушевленным предметам. У вас есть, не знаю, может быть, пряник Валера, например.
1: Пряники в этой стране только могут быть Сашами. Никаких Валер.
0: Рассказывайте.
2: Ну, даже не знаю, машина у нас есть, называем ее мультик.
1: Мультик? Почему?
2: Да. А это Volkswagen Multivan, зовем его мультиком. А,
1: мультяшка такая. Ну, все понятно.
0: Прекрасно.
1: А не то, чтобы она издает звуки. Пам-пам-пам-пам!
0: Ладно, Елена, да?
2: Да нет.
0: Прелесть. Давайте к нашей игре. Игра называется «Вечерний замес». У вас сейчас будет ровно 30 секунд, и будет задание. Задание простое, но вам нужно будет ускоряться. Ваша задача за 30 секунд назвать как можно больше бытовой техники. Поехали.
2: Ну... Утюг, пылесос, да. Стиральная машина, да. Фен, да. Блендер, да. Тостер, да. Электрогриль, духовой шкаф, сварочная панель, вытяжка, посудомоечная машина. Стиральная машинка.
0: Да, было уже. Но это уже и не так важно, потому что уже 11 целых предметов было названо.
1: Ура!
0: Уже целых один. Это означает, что целых 2 подарка от Русского радио.
1: И призовая игра, теперь вам нужно назвать их, как их всех зовут.
0: Ладно. Это сложно. Елена, поздравляем. Вот смотрите, светильник от Русского радио для вас, и колонка от Русского радио тоже для вас.
2: Необыкновенная.
1: Да прямо уж. Нет ничего необыкновенного для интеллигентных людей. Привет уже передать.
2: Нет, очень даже есть. Вы знаете, сколько мы пытаемся дозвониться? Это никогда не получается. Я утром везу детей в школу, пытаюсь перцем дозвониться. Никогда не получается. К вам вечерний звонец пытаюсь. Никогда. А сейчас чисто случайно думаю, дай-ка вот прям раз и соединилась. И я даже растерялась, мне кажется, давай мне повысило.
0: Какая вы? Не надо, чтобы давай не повысило.
1: Не надо,
0: кому передадите привет, Елена?
2: Я передам привет своему любимому мужу Саше Плохотникову. Я передам привет нашим любимым доченькам Кирюше, Кристюше, Лере и Санечке. А еще передам другу тут рядышком, там вот прям сюда услышала, как кричал, что я победила, Саше Гречишкину. Ему тоже большой-большой привет. Ну и всем, кто меня узнает, меня зовут Лена Олейник, я из города Тулы. Всем передаю привет, хорошего вечера и вам... Русскому радио тоже всего хорошего. Ой,
0: спасибо вам большое. Хорошего вам вечера. Обнимемся, да.
3: Вечерний замес на Русском радио.

0: Воробьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Вот уж не знал, что такая, ну, не совсем обычная тема, все-таки рассчитанная на фантазию наших радиослушателей, у которых ее с избытком, как я погляжу, вот вызовет такой отклик. Какие имена вы даете своей технике? Свои вообще неодушевленные вещи. Но сейчас пока речь идет про технику.
2: Вот мне кажется, сообщение от Анны, оно прям пропитано болью. Привет, ребята. Муж тащит в дом все цветы, которые соседи выставляют в подъезд за ненадобностью.
1: В смысле?
2: Однажды приволок полутораметровый фикус и назвал его Джордж. Потом начал подкладывать вкусняшки к нему. Дети были свято уверены, что это Джордж им дарит. Даже начали ему письма писать.
1: Мамочки. Фикусу? Подожди,
2: фикусу, да.
1: Фикусу. Но
2: полутораметровому.
1: В принципе, у нас за эти пару минут, которые у нас с тобой есть, я готов проследить, раскатать назад. Почему фикус звали Джордж?
2: Я не знаю.
1: Ну, какой сейчас сам, ну, более-менее известный. Все знают Джорджа.
2: Джорджа.
1: Буш.
2: Джордж Луни.
1: А Буш по-английски это что?
2: Буш.
1: Это куст.
2: Куст. Ты далеко, как-то очень глубоко пошел. Да. Мне кажется, просто он вышел в подъезд, куда нацарапал Джордж плюс Ольга равно ль. Вот фикус Джордж.
1: Возможно, друзья, возможно, это мое образование, если это меня да. все портит.
2: А потом Джордж выселит его из дома, займет его место.
1: И, в общем, мы поймем, что женщине все-таки лучше жить с фикусом, чем... Брат, когда идет заправлять свою Мазду 5, пятой модели, говорит, пойду покормлю пятачка, подпись Лариса. Ну, в смысле, пятачок. Понятно, что у меня Мазда пятой модели. Слушайте, пятачок совершенно бесплатно за Винни-Пухом бегал. А вот эти вот машины жрут сейчас 95-й бензин, как будто это не свинина, а мраморная говядина, как минимум.
2: Поэтому с австрийских холмов.
1: Не пятачок далеко.
2: Екатерина, камень с пляжа Черного моря. Камень зовут Олег, а стиральная машина у меня Зинка.
1: Ну что?
2: Вопросов и нет, в принципе.
1: Ну что, вот понимаете, Олеги, я сейчас обращаюсь к настоящим Олегам. Напишите, как вам живется. Вашими именами.
2: Камни.
1: Валера и Олеги, пишите, поржем вместе.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.

Sportsradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В «Ленте».
10: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Вечер на русском.
1: Как мы все одиноки, как нам тоскливо порой бывает. Именно в таком состоянии, как мне кажется, мы и даем имена своим неодушевленным вещам. Потому что как только ты это имя дал, тебе полагается с этой вещью разговаривать.
2: Конечно, жить, коллега. Кормить, выращивать, ну, кольца лелеять, обслуживать.
1: Да, да.
2: А, пожалуйста, Евгений Соловьев, на работе у нас есть шуруповерт, называем его Шурик.
1: Шурик, я...
2: Где Шурик? Где Шурик?
1: Почему его не называют Вертик, понимаешь?
2: Вертик.
1: Шурик.
2: Ну, Шурик, это, знаешь, ласково, Шурик.
1: Да, понятно.
2: Шурик.
1: Татьяна пишет, робот-пылесос у нас Жужа. Ну, понятно, моющий пылесос. Семья в достатке все-таки живет. Люся. То есть я прошу ребенка, иди запусти Жужу или пробегись с Люсей. А Шубу зовут Нюрка.
2: А,
1: ну, ну Шуба, судя по всему, Шуба норковая.
2: Ага.
1: Зимой говорю, надо бы Нюрку на морозе выгулить. Вот, вот я вот сейчас... Представляете, муж с работы приходит, такой приходит с работы муж, и что он слышит от своей жены? А говорит, так, Жужу я уже запускал, теперь твоя очередь бегать с Люсей, пока Нюрка в шкафу не остыла. Мужик, мужик, молча разворачивается, идет в машину, садится за руль, берет пальцем вот эту вонючую картонную штуку.
2: Да-да-да, елочка.
1: И такой, знаешь, смотрит на нее, тихонько шепчет, ну что за дурацкая привычка у моей жены жены давать имена неодушевленным вещам. А, Олег? Скажи, Олег.
2: Мне кажется, там не Олег, какая-нибудь. Ой, Аня. Аня. Юля. Ой, ребята, смешные сообщения, смешные истории присылайте. Продолжим во втором части обсуждать, как вы называете, какие имена даете неодушевленным предметам. Продолжайте писать истории. 8-916-003-105-7. И, конечно же, заходите в мессенджер Макса, в наш канал Русское Радио. Там опубликован пост с темой в комментариях. Мы ждем. Будем смеяться. Вместе.
1: Да, да.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Тунеца ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
9: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.
10: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. А об этом сказал вице-премьер Александр Новак. Ограничения на продажу топлива сейчас действуют почти в половине регионов, в том числе Москве и Подмосковье. Практически везде введены суточные лимиты и запрещена продажа бензина в канистры и другую тару. Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Об этом пишет российская газета. Скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько дорога загружена, в каком она состоянии и какие объекты находятся рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. В ведомстве рассчитывают утвердить документ в 2027 году. В нем пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог и когда ее можно менять. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме этого, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В следующем году по ним начнут заниматься ученики 10-11 классов. В Мурманской области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, выдадут жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Но есть условия. Ребята должны учиться в Мурманском арктическом университете, либо заключить целевой договор на востребованную специальность с работодателями региона. Кроме этого, отдельный пакет мер поддержки разработают для тех, кто получил не максимальные, но высокие баллы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: на русском.
1: И сегодня мы выясняем, какие имена вы даете неодушевленным вещам, которые вас окружают, друзья мои. Понимаете, в чем фокус? Давая вещам имена, мы как бы надеемся на то, что у этого куска пластика есть, ну, душа какая-нибудь. Или хотя бы совесть, понимаете? Потому что мы надеемся, что если назвать старую технику Анатолием, то она начнет работать лучше, согласись.
2: Ну да, но речь, кстати, не только про технику какую-то идет. Вот, например, мягкие игрушки тоже. Гусь обнимусь, есть же гусь обнимусь. Вот Наталья этого гуся называет Валерий. Валерий, гусь обнимусь.
1: Ну вот Валерий.
2: Валерка вот так уплюхнулась в Валерку и рыдаешь.
1: Пока у нас Валерий и Олег.
2: Прям number one.
1: Я по-прежнему жду сообщения до какого-нибудь Валерия или Олега.
2: А вы что, мужики?
1: Пусть он напишет, как он свои вещи называет.
2: Да, да.
1: То есть, ну, если имеешь в аптеке, господи, в квартире своих тезок сплошных, тоже не... Да, Валерий и Олеги, пишите, как своих вещей называете вы. Все. Здравствуйте, машину называю «Ласточкой». Юлия из Уфы. Казалось бы, простое сообщение, но мы не могли не дать вот это вот самых этих «Ласточек». А вот, собственно, кто путешествовал на «Ласточке», а ну?
2: На «Ласточке» ты имеешь в виду...
1: Ну, нормально, на настоящей «Ласточке».
2: Да, все, мне кажется, хотя бы один раз в жизни, любой советский человек.
1: Не то, в смысле, в сказке «Дюймовочка».
2: А, ты про мультфильм, так да, ты ну, так я... и говори. Я почему? Просто «Ласточка»,
1: ну,
2: «Ласточка».
1: В принципе, я «Дюймовочка», чтобы, да. Называя свою машину «Ласточкой», как бы девочки подсознательно хотят быть «Дюймовочкой», понимаешь?
2: Да, может быть, наверное,
1: сесть на свою «Ласточку» и уехать от своего слепого крота куда-нибудь.
2: Ой, у Людмилы из Брянска даже фотографию прислала. Робот-пылесос
1: Игорь.
2: Даже наклеено госимя, как на автомобиле. Вот реально, фотография, посмотри прям. Игорь 001 Рус.
1: И еще и номер есть.
2: Да, приклеенный прямо на пылесос.
1: Да не надо давать только...
2: Весело вы живете.
1: Не надо давать только кому надо эту самую идеи подбрасывать, а то и туда номера. И техосмотр заставит на робота-пылесоса проходить.
2: Так, какие имена вы даете неодушевленным предметам? 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения, в мессенджеры наши.
1: И номер телефона еще есть. +7-495-995-105-7. Прозвучите самолично в эфире Русского радио. Это прекрасно. По себе знаю.
0: Вечер на русском.

0: песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Полосу Дневала, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
10: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: на русском.
1: Вечер на русском, который лишний раз показывает, какая у нас уникальная аудитория. Какие у нас слушатели прекрасные, как у них в жизни все хорошо. И главное, неодушевленные предметы они любят называть разными именами, еще об этом рассказывают нам в эфире. Угу. И прям истории такие.
2: Прекрасное чувство юмора. Юлия Шульская. У нас чайный гриб. Мы его называем Гриборий. Гриборий.
1: Грибы отсюда, Гриборий. Да, учитывая, что в чайный гриб все-таки те, кто люди, которые... Ты, кстати, как кулинар когда-нибудь выращивался на кухне?
2: У меня родители, у меня мама выращивала чайный гриб, я помню, что это такое, но не, я нет.
1: Ну, в принципе...
2: Я в аптеку, если что, хорошо.
1: Я имею в виду, за грибами, что ли, в аптеку?
2: Нет. А. Ну, для чего чайный гриб? Для поддержания иммунитета, здоровья, общего тонуса и т.д. и т.п.
1: Ну, и с утра тоже хорошо идет. Холодненький такой, кисленький, сладенький. В общем, говорят, что этот чайный гриб, он как раз живее всех, всех цветов, которые
2: возьмут. Может заговорить потом через банку с вами.
1: Если бы меня назвали Гриборий, я бы заговорил уже. Так, сейчас. Эх, быстро сообщение поступает. У нас на даче растет инжир, мы называем его Игорь. Наш любимый Игорек, пишет нам Сашуля. То есть маленький, сморщенный, экзотический фрукт, такой черный. Ну, когда он созревает, он же такой.
2: Ну, да.
1: И, в общем, что-то кому-то в жизни этот Игорек насолил.
2: Да. У Анжелики кактус Гоша, пауэрбэнк Кирпичик, робот-пылесос Коржик. А, и все, список закончился.
1: И слава богу.
2: Это вечер на русском.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба русского радио 5797979.

0: на русском.
1: И, конечно, ваши истории смешные и очень смешные на тему, какие имена вы даете неодушевленным предметам. Бытовой технике, машинам, пылесосам и т.д. и т.п. Вот у Лили из Уфы робот-пылесос называется, зовется Рашид. Кругом все ворошит.
2: Сейчас вот все Рашиды на тебя сейчас вот...
1: Не на меня, а на Лилию.
2: На Лилию. Я думаю, что наверняка среди нашей аудитории есть вполне себе уважаемые люди с этим вполне себе почтенным именем.
1: Конечно.
2: Однако, слушай, а вот роботы-пылесосы чаще всего получают имена.
1: Потому что они живые.
2: Они ездят, они вроде бы как сами соображают, понимаешь?
1: Да.
2: В принципе, вполне себе мужа-заменитель. Тоже иногда шевелится, понимаешь? И производит впечатление чего-то умного. Ольга, сейчас еще посмеешься. Ольга на работе, Ольга нам пишет, на работе фикус Николай.
1: Оба.
2: Угадай, в честь кого?
1: Николай.
2: Николай. Баскова.
1: Баскова.
2: Прям указано, в честь Баскова.
1: Ого.
2: А все машины на работе тоже имеют свои имена. Жужа, это автомобили, я так понимаю. Жужа, Шурочка, Ромарио и Василий Алибабаевич. Ну, то есть назвать фикус в честь Баскова наверняка...
1: Почему? Я не понимаю. Вот сидит бухгалтерия, 5 человек, стоит на окне фикус.
2: Да.
1: Зазвучала на русском радио песня Баскова Николая. О, Николай.
2: Вот, то есть надо или сильно любить Николая Баскова,
1: да.
2: или наоборот. Ненавидеть.
1: Чтобы фикус назвать Николаем Басковым.
2: Потому что я, в принципе, видел Николая в разных ситуациях, но я вас уверяю, он никогда не был похож на фикус. Ну, на увядшую розу иногда, да, но...
1: Уставшую. Ольга
2: пишет. Но на фикус нет.
1: У нас робот...
2: Вот Киркоров.
1: Все. Ольга пишет. У нас робот-пылесос Гроши.
2: Ну, вот опять
1: Мойщик окон Мойша. А кофеварка Муся. Кофе напьюся. Брат переехал и переименовался из Максима в Мойшу. Вот поэтому так вот типа я осталась у нас Мойша.
2: Ну да. А, ну в смысле от того, что он все время что-то моет.
1: Ну да.
2: Ну, в принципе, да. Знаю я нескольких Мойш. Они тоже все время что-то отмывают, понимаешь? Но об этом в прямом эфире самой популярной радиостанции лучше не говорить.
1: Ой, вечер на русском, нам вести хорошо.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: русском.
1: Хорошо, мы с вами живем, одной с вами крови, одинаково мыслим. Если хотите, опираясь на ваше сообщение, вот что я могу сказать. С вами, друзья мои, все в порядке. Как вы называете неодушевленные вещи, которые вас окружают? В минуту гнева ли, или когда они, наоборот, хорошо работают? Пишите нам, звоните нам, сообщайте нам, а мы это озвучим на всю страну.
2: С большой любовью называют. Вера из Удмуртии, у нее мотоцикл «Принцесса».
1: О,
2: ясно тебе?
1: «Принцесса». А там одноцилиндровая «Принцесса»? Или
2: не знаю.
1: Что? Напишите уж нам.
2: Все прекрасно. Вера из Удмуртии, мотоцикл «Принцесса». Красота.
1: Кроссовая «Принцесса». Нам все интересно. Здравствуйте, робот-пылесос. Ну, куда же без него? Кузя. Так всей семьей его и называем. Но это, я так понимаю, в честь домовенка, в принципе. Такой
2: лохматая.
1: Тоже маленький, маленький, бегает и полезный.
2: Угу. А сын в магазине игрушек увидел куклы, пупсы с сосками и радостно воскликнул: «Мам, смотри, сколько Антонов!» Ни в его группе в садике, ни в нашем окружении Антонов нет.
1: Еще раз, кого он там, значит...
2: Сколько Антонов? Ну, эти вот куклы-пупсы. Пупсы с сосками.
1: Антоны.
2: Антоны.
1: Слушай, может, ребенок что-то знает. Там была кукла Рита, по-моему. Кукла Рита — это старый Новый год. Помнишь, невинные? Они...
2: Да.
1: Вот
2: да,
1: они там,
2: да,
1: кукол, да, бракот. Да, и да, там, да, была, да, кукла Рита. Она: «Рита! Рита!» А тут пупс Антон. Все правильно. Дети знают больше нашего. Даже не сомневайся.
2: Это правда.
1: Так, наш робот-пылесос Димка, а свой смартфон он называет Тимошка. Тимошка, Тимошка. Может, по названию модели какой-то.
2: Тимошка.
1: Тебе бог не... Ай, смартфон не Тимошка.
2: Видит немножко.
1: Ничего.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
4: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+.

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба.

0: Смешно, необычно. А, что это я вдруг?
1: Все нормально, вполне себе логично. Смешно и необычно, вполне себе логично.
0: Не-не-не, эти самые имена неодушевленным предметом. Вот что я хотел сказать.
1: И у тебя получилось необычно, не придумаешь.
0: Абсолютно.
1: Ну, у меня тут осталось на сладенькое, могу поделиться.
0: Я тоже расскажу.
1: Ну, давай ты первый.
0: Мне нравится. Кувалда. Представляешь, да, что такое кувалда?
1: Очень хорошо.
0: Вот имя у кувалды – Машка.
1: Машка, да-да-да. У нас в армии еще... Кстати, хорошо, что ты вспомнил. У нас Машкой называлась такая тяжелая конструкция, деревянная, так, с щетками внизу. Ага. Ее, значит, спереди брали два духа, и сзади еще два духа толкали, потому что деддам уже неприлично, значит, отсюда. И при помощи нее мыли пол, и вот называлась она Машка. Да, и кувалда, в принципе, я тоже примерно себе представляю. Почему-то что-то тяжелое, неприятное, но вот называется Машкой. Здравствуйте, сейчас скажу. Здравствуйте, внук Егор был в гостях, докладывает нам Анатолий из Оренбурга. Перед уходом спрашивает: где мои шлакоблоки? Так он называет свои туфли на платформе.
0: Ну, понятно.
1: Юля Калинина. Очень метко, очень метко.
2: Привет, привет. Ой, слушайте, ребят, тема у вас сегодня огонь.
0: Ну, давай, что у тебя?
2: Ну, я начала вспоминать просто, что я называю как-то необычно. Во-первых, у меня есть ботинки, которые называю крокодильчики.
0: Крокодильчики, нормально.
2: Да, потому что они такие улыбчивые, как мне кажется. У них круглый нос и подошва, в общем,
0: дальше.
2: Сделано так. Вот. Еще у меня есть, как, наверное, у многих наших слушателей, аэрогриль.
0: Так.
2: И однажды я по ошибке, не знаю, чем была занята моя голова, я аэрогриль назвала принтер.
0: Принтер.
2: Принтер, да. И теперь, когда я маме говорю, я пойду заброшу в свой принтер немного курицы. Аэрогриль. И главное, у мамы тоже есть аэрогриль, и у нас теперь у мамы принтер, и у меня принтер. Вот. Ну и, конечно, я та самая счастливая женщина, чей муж называет свою машину «моя девочка».
1: Господи.
2: Все вот эти,
0: как это ванильно, шоколадно, зефирно.
2: Да, да. Да. При том, что совершенно брутальный дяденька. Ага. Но почему вот это вот начинается?
0: Понятно.
2: Моя девочка, моя девочка. Малышка. Да.
0: Прекрасно.
2: Ужас.
0: Девочка-то наш, хорошего тебе эфира.
2: Спасибо.
1: Ну, аэрогриль принтером называть.
2: Прикольно. Да, это круто вообще.
0: Надо настороженно теперь относиться к Юле.
2: Да.
0: Хорошего тебе эфира.
2: Спасибо.
0: А мы прощаемся до завтра.
1: До завтра, да. Ну что, напоследок надо сказать, что, друзья, я понял, в чем секрет. Понимаете, мы окружены, в общем-то, бездушным пластиком побольше. И чем дальше, тем больше. Тем меньше живых людей в нашем окружении, потому что с этим справляются механизмы. И, конечно, чтобы с ума не сойти от одиночества, им нужны, конечно, имена. Вот, мне кажется, вот так глубоко.
0: Ой, добрый, хороший вечер получился сегодня.
1: Скажи что-нибудь, Юля.
0: Все, ребятки, пока, до завтра.
1: До завтра.
3: Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове появится новый маршрут общественного транспорта. 47-й автобус будет ходить от местечка Горина через центр до улицы Минской. Подрядчика и дату запуска уже определили. 1 июля на улице города должны выйти 15 автобусов вместимостью более 70 человек каждый. Добавим, на днях депутаты облдумы внесли изменения в бюджет и заложили дополнительные 206 миллионов на обновление парка общественного транспорта. На эти деньги планируют приобрести более 30 новых автобусов на газовом топливе. В Ивановской области лесные питомники заложены на площади почти 1,5 гектара. Это один из главных этапов лесовосстановления. Качество посадочного материала напрямую зависит от состояния лесных культур в будущем. Как сообщает правительство, в этом году в нашем регионе предстоит восстановить почти 6000 гектаров леса. В Иванове одаренным детям вручили муниципальную премию «Талант». Обладателями городских наград стали 7 выпускников. Претендентам на денежное поощрение надо не просто закончить школу с медалью, нужно быть увлеченным человеком, успешным в различных видах деятельности. Добавим, всего в этом году школу областного центра закончили более 1700 ребят. Уже известно, что 50 из них сдали ЕГЭ на 100 баллов. 6 из 10 опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. При этом более половины респондентов считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Если выбирать лучший день недели, то это точно понедельник. И уже предвижу возглас и удивление. Но вот смотрите сами, понедельник – это тот самый день, когда все только начинается. Если опоздал на работу, можно сказать, минуточку, это был пробный забег. Во вторник буду точен, как часы арбитра. Ну или, например, пишите вы отчет, а может быть, в стихах или прозе упражняетесь. А там все не сходится, а дважды два – пять получается, рифмы не рифмуются, а прозаик не может написать даже про заик. Ну и вот это же понедельник, все простительно, это проба пера, а во вторник все точно будет гениально. Каждый из вас сможет абсолютно все. Поэтому, дорогие мои, помните, что если что-то не сложилось, то это был не первый рабочий день, это было его предчувствие. А вот завтра с утра пораньше все точно пойдет как по накатанной. И только это лето, оно неповторимо, поэтому каждое мгновение проживаем здорово. Вместе

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 12-233-00-263.
9: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

вечера. Если этот вечер для вас не пробный, а самый что ни на есть настоящий, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Кстати, где-то уже действительно вторник гораздо ближе, чем у нас здесь, и живущих по московским часам. И вот этот день, вторник, застегнутый на все пуговицы, день невероятно серьезный, день энергичный, день, создающий крепкую базу для успешной трудовой недели в дальнейшем, он, я уверена, оправдает ваши самые смелые ожидания. Ну, во всяком случае, мы будем на это надеяться, скрестим пальцы и, вопреки всем летним радостям, которые манят, забросить работу и отправиться куда-то туда, на моря, на песочные берега, мы сделаем все то, что должны. Ну, а русская, как всегда, вдохновит классной музыкой и собственным отличным настроем. Оставайтесь!

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: А, ну, вот и разбарабанило потом
3: я
4: тебя.
3: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: «Русское радио» приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
0: 6+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
13: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
14: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Вот я долго думала, почему Александр Панайотов решил взять себе в помощницу очаровательную Алису, именно с ней отправиться в студию звукозаписи, дабы записать вот этот по-настоящему классный, теплый, душевный и очень легкий летний трек. Оказывается, и это совет для новичков, воздушного змея нужно запускать именно вдвоем. Один человек держит конструкцию над головой против ветра, а второй отходит на расстояние, потихоньку разматывая нити по сигналу, запускает ее. Вообще все в жизни не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, для запуска воздушного змея нужен правильный ветер. Он должен быть теплым и непорывистым, в идеале 3-6 метров в секунду. Во-вторых, площадка для запуска должна быть просторной и без всяких препятствий. То есть никаких вековых дубов и кроличьих нор, куда можно провалиться, потому что тогда это будет уже сказка про Алису. То есть совсем другая история. Дорогие мои, я надеюсь, что рядом с вами есть тот самый человек, с которым вместе можно и в кроличью нору провалиться, и змей воздушного запустить, и в добрый путь на долгие года отправиться. Оставайтесь здесь, на русском, уж мы-то вам всегда в любое время дня и ночи обеспечим подходящую теплую компанию. Мы вам рады.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Недавно узнала, что есть подсчеты, кто больше ходит к врачам, мужчины или женщины. Смутно можно предположить, что это женщины. Именно их вы чаще можете встретить в поликлинике. А вот и результаты исследования. Половина российских мужчин при симптомах болезни не идут к врачу. Только 35% мужчин сразу обращаются к специалисту при появлении симптомов. Четверть ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет. Еще 11% ничего не делают, 10% советуются с близкими и 8% занимаются самолечением. Ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. Уже хорошо. 24% раз в 2-3 года, 11% ждут симптомов, а 9% никогда не были на диспансеризации. Главный барьер – страх. 66% опрошенных испытывают тревогу, 23% – страх при мысли о серьезных заболеваниях. По данным Минздрава, женщины проходят диспансеризацию в 1,5 раза чаще, чем мужчины. Женщины молодцы, а мужчинам стоит задуматься, и, возможно, новое исследование даст новые цифры ответственного отношения к своему здоровью.
0: Русское радио.

зовут Владимир Пресняков, он точно из тех, кто опробовал на себе самое простое правило. Выбери дело по душе, и тебе не придется работать вовсе. Каждая его веселая песня – это солнечный заяц, поймать которого – это к удаче. Ну а печальные, они всегда приходятся кстати в тот момент, когда ты думаешь, ну все, жизнь моя не удалась, парень опять не тот, и любовь не сложилась. Но, к счастью, это только иллюзия, потому что снова наступает утро, снова появляется солнце над горизонтом, и все становится хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

да, вот это по-настоящему классная вещица от Романа Архипова, которая и называется так, что как-то жить хочется, все будет хорошо. Это прямой отсыл к нулевым, когда рокеры правили бал, и старая кожаная куртка вместе с новым мотоциклом считались чуть ли не обязательными аксессуарами для каждого по-настоящему крутого парня. Да, у меня тогда тоже были всякие модные вещицы обязательные. Джинсы с дырками на коленях. Да, модно, красиво. Дорогие мои, пусть приятные воспоминания и смелый взгляд в будущее неотступно будут рядом с вами, когда вы слушаете любимые песни здесь, на русском. Но сейчас немного южной страсти. Арсениум и Сати Хазанова «До рассвета». Вещица на все времена. Отпуск, каникулы. Ура!

0: Реклама на русском.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
3: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
4: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
3: В мобильном

0: энергия – наша забота.
1: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россиян предупредили о росте цен на все товары из-за топливного кризиса. Перевозчики массово поднимают стоимость доставки из-за дефицита дизеля, пишет «Коммерсант». Издание утверждает, что водители фур с товарами теряют время в очередях на заправках. Из-за этого успевают проехать за день всего около 500 километров вместо привычных 600-700. Кроме этого, перевозки уже подорожали минимум на 10%. В Кремле рассказали, о чем говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во время неформальной встречи на Валдае они обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Он добавил, что белорусский президент во время беседы не передавал Путину посланий от Владимира Зеленского. Минпросвещение обновит стандарты дошкольного и начального образования в 2027 году, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для детских садов включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. С 1 сентября для учреждений вступят в силу рекомендации, касающиеся песен и программ проведения занятий с дошкольниками. Новый стандарт для учащихся 10-11 классов вступит в силу 1 сентября того же года. Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления, но смогут обучаться углубленно в специализированных классах. И о спорте. 132-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг Уимблдона. В первом раунде он обыграл другого россиянина Андрея Рублева, занимающего 13-е место в мировом рейтинге. Теперь соперником Сафиулина станет нидерландец Ботик ван дер Зандхул, 54-й номер в рейтинге ATP. Уимблдон — это третий в сезоне турнир «Большого шлема», матч которого проходит в Англии. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Яник Синнер. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Любые игры со временем опасны, друзья мои. Попытка изменить прошлое явно обречена на провал. Заглянуть в будущее, ну да, вообще соблазнительно. Взять там что-то подредактировать, но ведь вместе с плохим можно и что-то хорошее отменить по отчаянию. И вот тогда вы абсолютно точно не получите то вожделенное счастье, о котором так мечталось. Поэтому давайте жить здесь и сейчас, так как это делает Ираклий. Уж у него-то это получается по-настоящему здорово. Он вот недавно в соцсетях рассказал, что для съемок нового клипа попробовал в роли себя крутого водителя. Надо сказать, получается у него здорово.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
5: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Ранить с нитями на запястье можно еще и подковку прямо над дверью повесить. Это тоже, говорят, к удаче. А еще необходимо с изнанки любимой одежды взять и вышить листочек клевера, естественно, с четырьмя лепестками. И тогда удача абсолютно точно будет с вами. Во всяком случае, народные поверья говорят именно об этом. Но все это магия домашняя, простецкая, можно сказать, на бытовом уровне проводимая. А оказывается, сейчас специально подготовленные люди даже ретрит всевозможные проводят для того, чтобы удача шла к вам сплошным потоком. Не знаю, насколько это эффективно, если честно, сомневаюсь, потому как везет тому, кто сам везет, так говорила моя бабушка, а она точно знала, что в жизни в первую очередь это трудолюбие, только потом талант. Бесценные мои, я уверена, что сможете этот понедельник вспомнить как хороший вечер. Только отдых, только хорошая музыка и только позитив здесь на русском. А во вторник с утра пораньше покажите, наконец, этому миру, кто тут чемпион. Я в этом уверена, у вас все получится. Бахти и Туркен уже совсем скоро будут поднимать ваше настроение. Потом Ирина Дубцова с горячей премьерой и старый, но незабытый хит от группы «Не пара». Оставайтесь на русском, по традиции рады каждому из вас. Русская.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

что сказать, этот трек действительно пришелся по сердцу абсолютно всем слушателям любимого русского без исключения. Ну и всем поклонникам Ханны, это само собой, именно поэтому уже 6 ремейков выпущены, можно слушать, наслаждаться. Ханна с удовольствием делится яркими музыкальными открытиями во всех своих соцсетях. Ну и не могу не заметить, что у главной русской красавицы уже подрастает достойная смена, это ее дочка Адриана, которая в этом году, между прочим, в школу пойдет, поверьте, в этом трудно, потому что казалось все, что маленькая, такая хорошенькая, симпатичная, буквально как куколка. И вот уже взрослая барышня стоит в джемпере с рюкзаком, готова к труду и обороне. В общем, я уверена, что у Адрианы будут сплошные пятерки, ну а у нас с вами еще один хороший вечер здесь, на русском. Оставайтесь.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

На самом деле свои маршруты и свои планы лучше держать в секрете, особенно пока они не воплотились в действительность, потому как, знаете, как говорят, хочешь насмешить о высшие силы, обязательно поведай им о своих планах. Ну и среди друзей наверняка найдутся те, кто за вас не порадуется так искренне, как вам того хотелось бы, поэтому счастье любит тишину. Но только не в том случае, если вам действительно есть что сказать. В смысле, признаться в любви, а может быть, поздравить с днем рождения, а может быть, на всю страну прокричать «Ура! Я в отпуске!». Вот в этом случае, дорогие мои, абсолютно точно не обойтись без нашего стола заказов. Он по традиции стартует в 22 по Москве. Привет и поздравления принимаю уже сейчас.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале новости чемпионата мира по футболу. В эти секунды завершается матч 1/16 финала Бразилия-Япония. Бразильцы побеждают со счетом 2-1. Причем первый тайм они проигрывали 0-1. А власти заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак. Ограничения на продажу топлива сейчас действуют более чем в половине регионов, в том числе в Москве и в Подмосковье. Перевозчики не ожидают роста цен на авиабилеты из-за ситуации на топливном рынке. Об этом, в частности, заявил глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, всплесков с точки зрения роста цен не ожидается. Также он отметил, что ограничение работы аэропорта в стране практически не влияет на бизнес. Компании теряют около 1% доходов из-за этого. Кабмин с 1 июня ввел запрет на вывоз авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. В Беларуси зафиксировали абсолютный температурный максимум. Впервые в истории метеорологических наблюдений температура воздуха превысила 40 градусов. Ранее в стране объявили красный уровень опасности из-за жары. В минувшие выходные рекордная жара была и в Калининградской области. Потихоньку зной идет на центральную Россию. Пик жары в столичном регионе ожидается 1-2 июля. Россияне предстоящей ночью смогут увидеть клубничную луну. Это первое полнолуние астрономического лета. Наилучшая видимость будет примерно с 23 часов до часу ночи по местному времени. Астрологи говорят, что луну надо искать на юге. Несмотря на название, цвет естественного спутника Земли в этот период не обязательно будет красным, а он зависит от положения над горизонтом. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Походу, у нас луна вообще пока не взошла, не появилась. Во всяком случае, в мое окошко ее не видно. Я, Юлия Калинина, буду сверкать вместо небесного светила. А знаете почему? Потому как я чрезвычайно, просто невероятно довольна жизнью. И опять-таки, знаете почему? Потому что масса привет по поздравлению уже в наших мессенджерах, за что вам спасибо огромное. На всякий случай, еще раз наши координаты 916-003-105-7. Пишите непременно. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Замечательное сообщение, теплое, от Анютки прилетел. Привет, Юль, поздравляю тебя с днем объятий и твоих прекрасных коллег тоже. Анечка, сквозь время и расстояние обнимаю вас также. Пусть день объятий будет наполнен приятными встречами, искренними улыбками, ну и, конечно, крепкими объятиями. Пусть обнимашки всегда приносят удовольствие, положительные эмоции и огромное счастье. Вот это я слышала уже, кстати, неоднократно, что каждому из нас не менее 8 раз в течение не каждого дня нужно обняться для того, чтобы чувствовать себя исключительно счастливым. Оксана Вячеславовна Трушкина нам пишет, вот, друзья мои, заметьте, посыл был дан и тут же подхвачен. Привет, любимая русская, привет, я в отпуске. Дорогая Оксана, вам большущий привет. Я надеюсь, что вот этот радостный крик вы принесете через 2 недели, а может быть через 28 дней, которые у вас будут радостными отпускными. Отдыхайте за нас, за трудящихся всей Мордовии и Ковылкина, большой привет. Оксаночка, также вас обнимаю. Всего самого хорошего, доброго вечера и привет.

дорогие мои, я надеюсь, что при свете малиновой луны, которая сегодня будет сиять над нашей страной, сможете найти, если не любовь всей своей жизни, то уж во всяком случае отдохновение, легкое романтическое настроение, точно. Сидим на природе, коротаем вечерок, слушаем любимую радиостанцию, любимому человеку Петру. Большой привет и вновь лунная тема «Люблю тебя до луны и обратно», пишет Ирина Орехова-Зуева на связи. Ириночка, вам привет и всего самого-самого хорошего. Горячим парням Саше, Максу, любимому мужу Диме большой привет. Ребят, вы самые лучшие, пишет Наталья, причем уточняет. Это та Наталья, которая ваше солнышко и говорит спасибо за все. Эльвира всем говорит приятного вечера, доброй ночи, хорошего настроения. Большой привет девчонкам Алле, Наталье, нашему мастеру Наталье Александровне. Это типография, город Рязань. Целая ночь впереди, держитесь, пишет Катерина и передает большой приветик и говорит спасибо за хорошее настроение. Катенька, Малинка, стараемся для вас. Кстати, если эту ночь планируете не спать вместе с вашими коллегами, знайте, что я не оставлю вас в одиночестве. Мой коллега Миша Набоков займет место в студии сразу после полуночи.

0: Сны чаще снятся все-таки в отпуске, а все потому, что именно во время каникул наш с вами мозг немного отключается от постоянной круговерти событий, в которой мы с вами находимся. Ну и там дальше начинают эмоции выплескиваться. Порой цветные сны бывают не только яркими, но и хорошими, добрыми, а иногда немного агрессивными. В общем, надеюсь, дорогие мои, если с дня нынешнего вы человек свободный, то сможете отдохнуть и пополнить запас силы и энергии. Люба Толкачева передает большой привет своему парню Али, городу Подольску. Большой привет, всех любит. Пишет нам Ильнас, Роману Кутейникову, дорогому отцу, передает большой привет. Ждем, когда вернешься из двухмесячной командировки. Мы тебя очень любим и ждем, наш дорогой папа. Павел Кучеров желает мне легкого эфира. Всем друзьям большой привет, легкого летнего настроения. Наконец-то лето настало, и мы снимем ветровки. Да, Павел, абсолютно все так и есть. Вам приветище огромное, и какие уж тут ветровки. Я думаю, что скоро будем ходить в совершенно отпускной одежде даже по московским улицам. Малика Абдикадирова пишет: «Скоро жаркий знойный июль. Друзьям желаю наслаждаться каждым днем лета. Лето – это маленькая жизнь, а мы с семьей отлично проводим летние дни». Дорогая Малика, вам и всем, кто рядом, большой привет.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете

0: продолжении легкой морской темы Сергей, точнее Александр Герасимов нам пишет. Осталось 4 дня отработать, и мы с братом Сергеем поедем в Сочи. Уже невыносимо работать. Душа просит поехать куда-нибудь подальше от Москвы, поближе к морю. Спасибо большое, Русское радио. Спасибо вам, дорогой друг, прекрасного настроения. И я уверена, что отдых ваш пройдет легко и комфортно. Большой привет, дорогой супруге. Пусть все будет хорошо. Это пишет Алексей, город Краснодар. Алексей, вам и вашей второй половинке, хоть и бывшей, всего наилучшего. Хочу поздравить супруга дорогого Лисовина Ивана с днем обнимашек. Люблю тебя, целую. Это пишет Екатерина. Катенька, вам и вашей второй половинке также большой привет. Еще сообщение. Ага, Татьяны Балашиха на связи. Легкого эфира, всего самого доброго. Танечка, спасибо. Передаю привет племяннице Вере, которая сейчас отдыхает вместе с дочкой на даче. Хорошего отдыха, с любовью, Татьяна. Танечка, вам также доброго вечерка и всего самого наилучшего. Еще привет всем, меня зовут Сорокин Алексей. Хочу передать привет своей возлюбленной Веронике, маме Оле, брату Диме, папе Евгению, бабушке Гале, коту Снежку, а также учительнице своей Дарье Сергеевне и воспитательнице Анастасии Михайловне. Всем-всем, кто меня знает, большой привет. Дорогой Алексей, вам всего наилучшего. Доброго-предоброго вечера. Мария нам пишет. Всем здрасте. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Любимому русскому наилучшие пожелания. Дорогие мои, пусть так и будет. Пусть у всех все будет хорошо.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

Ну что, дорогие мои, снова к вашим приветам. Юлия пишет, что передаю привет любимому мужу Максиму. Очень жду его из долгого путешествия. Юленька, я уверена, что ожидание ваше завершится благополучно. Наталья сообщает, хочу передать привет любимому мужу Леониду. Пусть будет проще на работе, пусть не нервничает по разным мелочам. Я его очень люблю. Вот это правильно, нервы надо беречь. Они хоть и восстанавливаются, но с трудом. Поэтому, дорогой друг, действительно, держите себя в руках. Татьяна сообщает, всем доброго вечера, Сереженька, с днем рождения. Сергей, вас и всех новорожденных этого дня, 29 июня, поздравляю. Большой привет из Омска от Людмилы. Дорогая Людмила, вам тоже приветище огромный. Алена Карельская сообщает, хочу поздравить мужа, Олега Карельского, с днем рождения. Пусть все будет хорошо, желаю тебе больших целей, легко их добиваться. Но мы с сыном всегда будем рядом, обязательно поддержим. Любим, целуем, пусть все будет хорошо. Алиночка, вместе с сыном Тимофеем, ваши поздравления, я уверена, вашему супругу очень важны. Ну еще давайте от Людмилы большой приветик всем дачникам. Анне, Алене большой привет. Москва, шашлычок, кабачок. Пусть все будет здорово. Девчонки, отдыхайте, отдыхайте за нас, трудящихся.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Любимая русская, пусть у вас все будет хорошо. Большой привет мужу Чичерину Дмитрию, который трудится прямо напротив меня. Я его безумно люблю. Пусть все наши мечты с ним обязательно сбудутся. Всей ночной смене, пекарни, поселок Краснооктябрьский. Большой привет, удачной смены, просто хорошего настроения. Юленька, вам и городу Майкопу большой привет. Пишет нам Флюза. Передайте, пожалуйста, привет моему Артуру из Башкортостана. Он сейчас спит, но я хочу сказать, что люблю его до бесконечности. Ценю безмерно. Ты моя любовь. Я к тебе обязательно прилечу. Да, дорогая чудная Флюза, прекрасно выглядите. Не могу не сказать, что вы очаровательны. Еще раз большой привет Танечке из Балашихи. А у меня сегодня день рождения. Благодарность моей супруге Ксении из Сарова. Люблю тебя. Ты мое все. Алексей, с днем рождения у вас еще раз. Пусть все мечты и чаяния обязательно сбудутся. Расите и Рауфу большой привет, родители. Также привет из Черкесска, всем наилучшие пожелания. Ну и еще Юлия Александровна просит передать привет всей своей компании. Я так понимаю, что коллектив дружный и прекрасный. Подольной Анне Павловне большой привет, с днем рождения поздравляю, желаю всего самого прекрасного. Очень люблю, ценю. Юлия, город Орел. Дорогая Юленька, вам и коллегам вашим приветище и наилучшие пожелания. Людмиле Агафоновой-Белецкой большой привет, город Волгоград. Вместе с вами, Людмила, передаю привет также. Огромное спасибо за дивные презенты, которые нам сюда на русское отправили. Лена Романова передает большой привет семье Уваровых, станица Казанск.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Еще один регион ограничил продажу топлива на заправках. В Орловской области вводят отпуск бензина по номерам машин для сокращения очередей и борьбы с ажиотажем, сообщил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на 57 АЗС сети Роснефти «Газпром» будет по графику, основанному на первой цифре номера. В субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье с 2,3, в понедельник с 4,5 и так далее по порядку до 9. Для машин с номерами других регионов будет разработано специальное решение. Свердловская область пострадала от дождевого паводка. Власти организовали пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации из-за непогоды. Сейчас затоплено 7 низководных мостов, из-за чего ограничено автомобильное сообщение с 17 населенными пунктами. В отрезанных районах создан запас продуктов питания и медикаментов. Президент одобрил идею наделить учителей особым статусом. Он может предполагать приравнивание педагогов к госслужащим в части социальных гарантий. Также обсуждается установление повышенной ответственности вплоть до уголовной за нападение на учителей и попытки психологического давления на них. Кроме этого, депутаты пытаются решить вопрос достойной заработной платы. Минимальные ставки и оклады педагогов хотят устанавливать на федеральном уровне, а регионы по мере своих возможностей смогут их увеличивать. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 2-1. Сборная Японии вела после первого тайма, однако на втором отрезке бразильцы создали ряд опасных моментов, реализовав два из них. Победный мяч был забит на 6-й добавленной минуте. Япония в третий раз подряд проигрывает в первом раунде плей-офф чемпионатов мира, ведя в счете по ходу игры. О развитии событий в следующих выпусках, а далее хиты на русском и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. За стол заказов по традиции хочется вас поблагодарить. Вы действительно молодцы. Чтобы в понедельник до столько позитива, о-хо, это надо уметь. Чувствуется большое прослушивание любимого русского радио и заряд позитива настолько мощный в каждом из вас, что просто диву даешься. Говорят, настоящая зрелость наступает в тот момент, когда во всемирной паутине ты в первую очередь начинаешь залипать и тщательно рассматривать видео, где котики едят арбуз, собака грызет кабачок, в общем, что-то такое веселенькое и вместе с тем довольно примитивное. Ну, а еще ты точно знаешь, что твой водный баланс в абсолютном порядке, потому что количество всяких биодобавок и витаминчиков, которые ты выпиваешь в течение дня, оно как раз-таки соответствует 2 литрам воды. В общем, независимо от того, который там год в вашем паспорте написан, уверена, что настроение у вас замечательное. И мы, команда Русского, в этом точно играем не последнюю роль. Я с вами до полуночи, потом вас оставлю вместе с Мишей Набоковым. Слушайте любимые песни и оставайтесь, я вам рада.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

дорогие мои. Вот часто приходится слышать, мол, заведи котика, успокой нервы. Я, знаете ли, когда-то тоже повелась вот на эту историю. Конечно, я очень люблю моих усатых полосатых. Но в эти выходные они решили показать мне, что такое настоящие джунгли в рамках одной среднестатистической квартиры. И вот там, поверьте мне, действительно, я не беспокоилась больше ни о чем, кроме того, чтобы сохранить москитные сетки и хотя бы некоторую часть мебели и посуды, потому как у нас были гонки по вертикали. Если вы настоящий котовладелец, то вы понимаете, о чем я говорю. В общем, надеюсь, глядя в зеркало вместе со своей кисонькой, вы видите любовь и счастье, а не что-то там другое.

надеюсь, вас, друзья мои, с любимым человеком соединит нечто большее, чем на ладони линии. Я сейчас не про совместную ипотеку, а скорее про поход в ЗАГС. А может быть, про любовь, которая позволит вам оставаться вместе на долгие-долгие годы. Любви и счастья хочется пожелать абсолютно всем тем, кто его ищет. А если ваша вторая половинка ну никак не находится, то пусть этим летом произойдет чудо. И прямо вот идете по улице, и бамс, встретились глазами с тем самым единственным для вас предназначенным человеком. А вообще интересно, есть ли у каждого из нас с вами на ладони та самая линия, которая предсказывает, или правильнее сказать, показывает направление, где искать главные чувства в своей жизни. Вообще неплохо бы, чтобы была такая красная стрелочка, которая начинает активизироваться именно в тот момент, когда любовь рядом.

0: привет, друзья мои. У меня тоже бывает плохое настроение. С дождем это, правда, никак не связано. Просто иногда с утра пораньше просыпаешься и думаешь, ну все, я плохо выгляжу, мне не нравится погода, мне не нравятся люди вокруг. Мне вообще ничего не нравится. Хочется только сидеть, завернувшись в плед, и грустить, и думать о том, что вся твоя жизнь сплошная безнадега.ру. Если у вас вдруг периодически такое же состояние накатывает, то, знаете, надо его просто брать, скатывать в такой некрасивый комочек и выбрасывать в форточку. Ну и, естественно, чувство юмора вам в помощь, потому как, если хочется погрустить, нужно начать острить, как-то подкалывать самого себя для того, чтобы понять, что все не так плохо. Кстати, ваше чувство юмора поможет вам не только вылезти из той самой безнадеги.ру, но еще и получить приятный подарок здесь, на русском. Если мечтаете, чтобы именно вашей шутке улыбнулась вся страна, не только ваша семья или только ваш трудовой коллектив, вы эту шутку придумывайте, записывайте к нам сюда на Русское радио, присылайте, оставляйте ее на нашем сайте русрадио.ру. Лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев, но авторы получат подарок — эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру.
1: Все будет хорошо.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Знаете, о чем сейчас подумала? Совершенно не обязательно быть с кем-то парой для того, чтобы прекрасные отношения складывались и для того, чтобы был такой тонкий душевный коннект. Не пара, но отличная команда. Это я, конечно, про себя и моего коллегу Мишу Набокова. Привет.
1: Да, Юль, привет.
0: Привет.
1: Буквально только что у меня родился анекдот про группу «Не пара».
0: Так,
1: если
0: давай.
1: Хочешь, могу рассказать.
0: Давай.
1: Слушай, ну у тебя на самом деле не было выбора, я вам все равно рассказывал.
0: А, ну да.
1: Итак,
0: точно.
1: Алло, это группа «Не пара»? Да. А почему в трубке только один голос? Потому что мы не пара.
0: Все понятно, но это
1: подожди,
0: действительно...
1: Дай посмеяться, Юлечка, от души.
0: Ну, слушай, но это же правда, потому что Александр Шоу, по-моему, ему для того, чтобы ощущать себя, ну, так сказать, с кем-то, да, ему достаточно его коллекции гитар, а все остальные могут петь или не петь. Есть один артист, есть одна гитара, и этот парень с гитарой выходит на сцену и, собственно, все делает шоу, больше ничего не нужно.
1: Слушай, я даже не знал, что у него коллекция гитар. Какие познания у тебя? Это он тебе? Я по секрету сказал?
0: Нет, я просто слежу за соцсетями любимых исполнителей.
1: Обалдеть.
0: Да-да-да. Ты понимаешь, как бы сказать, девчонки любопытные от природы. Это вот парни, они все больше шутят.
1: Я посмотрю обязательно, что там за гитара у него.
0: И еще, кроме всего прочего, я тебе хочу сказать, именно поэтому мы с тобой вот и являемся отличной командой, потому что мы друг друга дополняем.
1: Да, потому что ты знаешь про коллекцию гитару, а я нет.
0: А ты шутишь на эту тему.
1: Нет, я еще не пошутил, но обязательно потом пошутил.
0: Да, приготовься. Да.
1: Все, заметано.
0: Друзья мои, я вас благодарю за прекрасный вечер. С вами было, как всегда, отлично. Обязательно встретимся в ближайший четверг в 8 вечера здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове появится новый маршрут общественного транспорта. 47-й автобус будет ходить от местечка Горина через центр до улицы Минской. Подрядчика и дату запуска уже определили. 1 июля на улице города должны выйти 15 автобусов вместимостью более 70 человек каждый. Добавим, на днях депутаты облдумы внесли изменения в бюджет и заложили дополнительные 206 миллионов на обновление парка общественного транспорта. На эти деньги планируют приобрести более 30 новых автобусов на газовом топливе. В Ивановской области лесные питомники заложены на площади почти 1,5 гектара. Это один из главных этапов лесовосстановления. От качества посадочного материала напрямую зависит состояние лесных культур в будущем. Как сообщает правительство, в этом году в нашем регионе предстоит восстановить почти 6 тысяч гектаров леса. В Иванове одаренным детям вручили муниципальную премию «Талант». Обладателями городских наград стали 7 выпускников. Претендентам на денежное поощрение надо не просто закончить школу с медалью, нужно быть увлеченным человеком, успешным в различных видах деятельности. Добавим, всего в этом году школу областного центра закончили более 1700 ребят. Уже известно, что 50 из них сдали ЕГЭ на 100 баллов. 6 из 10 опрошенных российских студентов признались, что во время сессии качество их питания ухудшается. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. При этом более половины респондентов считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку.
0: Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков, Тарасков радио вместе с вами. Недавно ко мне пришел сосед, улыбался, принес торт и сказал, что будет рад слышать мою любимую музыку на всю громкость в любое время дня и ночи. Представляете? Я подумал, ну бывают же люди, а? Ну золотые, просто золотой человек. На следующий день он начал сверлить стены.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в кафешке был свидетелем разговора двух подруг. Одна, значит, говорит другой: а я вообще не понимаю, зачем нам худеть? Вот зачем нам, девчонкам, сбрасывать вес? Если мужик стал тебе мал, нужно просто найти нового и побольше.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Новая песня на русском.

Всем привет, я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском. Русское радио. Я жду тебя.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Романа Архипова под названием «Все будет хорошо». А чтобы так было, нужно быть хитрее. Например, вот один знакомый недавно жаловался, супруге подарили картину маслом. Летом стало пахнуть, решили продать. Выставили за чисто символический ценник, ни одного звонка никто не хотел брать. Достали полотно, выставили одну рамку, забрали сразу. А что нужно было сделать? Просто написать «Неизвестная картина Леонардо да Винчи, сестра Мона Лизы». Всему надо учить, а?
1: Я

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно меня подвозил один знакомый. Мы заехали на заправку. Там такая система. Сначала заливаешь бензин, потом оплачиваешь. В общем, залили, сели в машину, отъехали буквально 10 метров. Пошли оплачивать. Внезапно забегает охранник и кричит: «Уехал! Уехал, скотина!» Я думал, неужели вообще люди такие бывают? Мы ничего не понимаем, пока не называем номер нашей колонки. В общем, нас попросили в следующий раз не отъезжать от колонки до оплаты.

Миш Табок, авторском радио вместе с вами. Как-то ехал по МКАДу и увидел огромный такой красивый автобус с надписью «Королевский колледж бизнеса и менеджмента». Я подумал, интересно, чтобы учиться в этом колледже, наверное, нужно предъявлять свое генеалогическое древо, чтобы доказать аристократическую кровь. Все-таки Королевский колледж, как-никак. Подъезжаем к автобусу поближе. Становится видна надпись мелким-мелким шрифтом «Город Королев, Московская область». Он пришел на...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: День рождения Бабы-Яги, друзья. Где, как не здесь, в столе заказов на русском радио, нам отметить это событие. Если у вас есть такая знакомая, обязательно напишите. Если нет, тоже напишите. Мы вам найдем, познакомим, если нужно. Номер наших всевозможных мессенджеров 8-916-003-105,7. Пишите в нашу группу ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну и что уж там говорить, даже Бабушка-Яга не устоит перед этим артистом. Дима Билан и его

Даже на малиновой луне сейчас слушают стол заказов на Русском радио. А все почему? Потому что Оренбург передает нам привет. Цитата, процитирую сообщение. Давайте поздравим всех тех, кто вступил в новую взрослую жизнь. Ребята, у вас все впереди. Также привет улетает тем, кто сейчас мчит по трассе, не меняя волну. Тестомесам, врачам и всем, кто не спит. Пусть неделя пролетит быстро. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Процитирую еще одно сообщение. Поздравьте, пожалуйста, так. С юбилеем очаровательную прекрасную подругу Наташеньку Железнову. Ну как мы Наташеньку, да тем более Железнову-то. Не поздравим с юбилеем. Пусть все мечты сбываются. Здоровья, радости, всех благ тебе, моя хорошая. Твоя подруга Диана и все, кто тебя знает и любит. Конечно же, вся команда Русского радио в полном составе. Гомель, Беларусь. И вот я не знаю почему, но очень вкусно сейчас запахло колбасой. Вы чувствуете?

0: И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. А здесь большой привет любимой семье Романовым прилетел цитата. Мы сейчас трудимся на работе. Муж, сын и я, а дочка дома. Написала ваша любимая мама Лена. Это Краснодарский край. Процитирую еще. Передайте привет жене Поплюйко и... Привет Жене Поплюйке, вот так вот, и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят. А почему не спят? Да потому что новинку от группы «Серебро» не послушать на русском радио — это преступление.
1: Новая песня на русском.

самые интересные сообщения будут мною прочитаны здесь, в столе заказов на Русском радио. С удовольствием продолжаю этим заниматься. Громадный привет отправляется сыну Кириллу, который сейчас служит, ждет домой. Его мама очень любит. Всего 2 дня осталось. Ура! Вот такие вот новости классные у нас также. Сергей из Ставрополя написал, наконец-то к нам едет уважаемый директор наш Виктор Викторович из Симферополя. Медведи и ансамбль мы для встречи не нашли, написал Сергей, но зато мы нашли Сергея Лазарева.

И через туман, и через тучи все равно пролетают ваши сообщения и поздравления, потому что это стол заказов на русском радио. И нам ничего не страшно здесь. Поздравьте, пожалуйста, вот процитирую. Чернокурова Ярослава с днем рождения. Да, пожалуйста, нам вообще не сложно. И нам приятно это сделать. И еще огромный привет крестной Чернокуровой Анне. Мы также с удовольствием передаем. Спокойной ночи Алексею. Мы желаем... Цитата. «Лёшка, давай встретимся, позвони, Наталья, Калининград». И да, Лёшка, на всякий случай захватите с собой зонт, потому что...

натанцевались, и давайте немножко, хух, немножко передохнем. Нужно отдышаться и возвращаться в стол заказов на Русском радио, потому что Лена уже здесь, и она передает большой привет нам из Краснодарского края, и не менее большой, а может быть даже и чуточку побольше, привет отправляется любимой мамочке Вере Петровне.

и любимой сестре Марине Сергеевне. Лена пишет, что очень сильно вас любит. Также Андрею и Ларисе горячий привет. От кого? От кота Алексея. Да, я, кстати, совсем недавно узнал, что у некоторых кошек, представляете, есть большой палец. Вот вам и доказательство.

0: прошло, но только не стол заказов на Русском радио. Он продолжается, и пора узнать, что же хорошего прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Привет друзьям, также брату, полковнику Пегову Анатолию Михайловичу, его семье, конечно же, любимой Леночке, еще всей Башкирии и родному городу Уфа. Цитата: «Нас залило дождем, но мы прорвемся». Это все от капитана Пегова Александра Михайловича. Ну, в этом водном пространстве есть свои плюсы, потому что мы прямо сейчас закинем наши музыкальные сети и буквально через секунды таких артистов достанем. Закачайтесь.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил – с заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история.

0: утром. Я, Миша Набоков, с удовольствием приглашаю вас в наш следующий музыкальный час на Русском радио. Я тут по секрету вам скажу, только между нами, тихо. Я краешком глаза сейчас посмотрел на плейлист. Какие там будут песни? Я даже не знаю, как вам это все дело описать. Вот как бы сейчас сказал мой отец, полюбуйся. Нет, ты посмотри на мои громадные мурашки.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.